0: Николай Александрович Руссу прошел путь от рядового мастера до руководителя одного из ведущих мостостроительных предприятий страны. Все свои силы, знания, энергию он отдает реализации инженерных проектов, которые преображают российские регионы, раскрывают их экономический потенциал, работают в интересах стратегического развития России. Исключительный пример верности своему призванию показывает Анатолий Семенович Свиридов. Высококлассный токарь-универсал, он продолжает многолетние традиции ручного мастерства, умело сочетает их с требованиями современного производства. Среди тех, кому сегодня будут вручены медали Герой труда, легендарный конструктор-оружейник Петр Иванович Сердюков за свою долгую профессиональную жизнь.
1: Bueno, pues estamos asistiendo a esa ceremonia de entrega de premios por parte de Vladimir Putin, ya saben, por el Día de Rusia, que se celebra hoy, viernes 12 de junio, en el que precisamente se están premiando, como estamos escuchando al propio presidente ruso, a una gran cantidad de personas en distintos campos. Se ha hablado desde el campo de la agricultura, el campo de la marinería, incluso también pues, campos como el teatro, el cine o las artes. Por tanto, está ahí ese reconocimiento en lo que Putin ha descrito a estos profesionales como realmente entregados a su vocación. Sigamos escuchando desde Moscú a Vladimir Putin.
0: Лет возглавляет флагманский вуз страны. Внес огромный вклад в сохранение лучших традиций фундаментального и классического образования, в укрепление позиции Московского университета как одного из ведущих центров просвещения, интеллектуального и духовного развития России. В целом, формирование стратегических направлений отечественной высшей школы. Под руководством Виктора Антоновича реализован ряд значимых инициатив по развитию, популяризации и математических знаний. И, конечно, особого уважения заслуживает его многолетняя работа во главе Российского союза ректоров. Сегодня мы также чествуем представителей разных направлений научного поиска. Так, крупнейший востоковед и африканист Алексей Михайлович Васильев в своих фундаментальных обобщающих трудах соединил богатый опыт журналиста-международника с глубоким научным анализом, отразил суть сложных, многогранных процессов, происходящих в странах Ближнего и Среднего Востока. Книги и статьи Алексея Михайловича, его уникальные знания востребованы и важны. Прежде всего, для укрепления взаимопонимания международными. Врачи-нейрохирурги Николай Александрович Коновалов, Владимир Викторович Крылов и Дмитрий Юрьевич Усачев разработали и внедрили в широкую практику высокоточные операции на головном и спинном мозге. По сути, сформировали современную школу отечественной нейрохирургии. На ее базе уже готовятся квалифицированные специалисты, и главное, растет число операций, спасающих человеческие жизни. Благодаря труду наших ученых произошли и значимые изменения в российском нефтегазовом секторе. Создан первый в стране комплекс для повышения эффективности добычи на основе технологии гидравлического разрыва пласта. Это собственное, критически важное оборудование, разработано под руководством Олега Валерьевича Жданеева, Игоря Викторовича Ковшова, Елены Викторовны Корса-Вавиловой. Дорогие друзья, творчество нынешних лауреатов премии в области литературы и искусства объединяет тема истории государства российского и гордость за его достижения. Понимание того, что сила Отечества – преемственности традиций, в уважении к своему наследию и великой культуре. Более 10 лет посвятили созданию просветительских проектов о важнейших периодах истории страны, о ее героях и созидателях, продюсер киностудии «Москино».
1: Bueno, pues mientras Vladimir Putin hablaba de las bondades de los premiados, también en el campo de la literatura y también la enseñanza, donde decía que la Universidad de Moscú se está convirtiendo en un centro de referencia de cara precisamente a la actualidad geopolítica y mundial, tenemos que poner el foco de nuevo en Irán, porque en este ambiente en el que cada uno está poniendo sus condiciones para tratar de llegar a ese acuerdo, a ese memorando de entendimiento del que hablaba Donald Trump y los funcionarios del G7, Irán está poniendo sus condiciones.

0: para llegar a ese acuerdo. Según la agencia IRNA, Irán asegura que no restablecerá el estatus del Estrecho de Hormuz al nivel anterior de la guerra. Recuerden que el nivel anterior de la guerra lo que implica es básicamente que cualquier buque que cruzase por el Estrecho pudiera hacerlo libremente y sin aportar ningún tipo de tasa al respecto. Veremos si con esta afirmación Irán se refiere a que efectivamente se va a imponer un sistema de pagos en el Estrecho de Hormuz o quizá que haya cierta restricción de qué buques pueden cruzar o no este enclave. No es la única condición de la que ha hablado Irán, porque también ha asegurado que busca una compensación de guerra en un marco realista. Ha sido una de las condiciones que Teherán ha dejado más claras desde el comienzo del conflicto, que buscan una reparación económica por parte de Estados Unidos y que debe estar a la altura de los estándares y las necesidades que quieran directamente desde Irán. Por tanto, según esta información que nos está dando la agencia IRNA, estas serían dos de las condiciones, dos de las líneas rojas que no se podrían cruzar por parte de Estados Unidos para que precisamente se pueda llegar a ese propio acuerdo. Pero ojo, porque precisamente, atención, parece que hay cierto optimismo, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán asegura que este marco del que estamos hablando, este marco con las condiciones que Irán está pidiendo, está cerca de ser finalizado. Ya no es solo Donald Trump. Ahora parece que desde el otro lado, desde Irán, también está esta oleada de optimismo. Parece. Estaremos muy atentos sobre todo a lo que ocurra en el fin de semana, que promete ser una cita clave para llegar a ese memorando de entendimiento en el que Irán asegura que está muy cerca de ser finalizado. Volvamos a Moscú para esas celebraciones por el Día de Rusia en el día de hoy y para escuchar a Vladimir Putin.
1: Разрывность прошлого, настоящего и будущего отражена в творчестве блестящего режиссера и сценариста Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского. Через образы отечественной классики и размышления о современности, через судьбы людей и масштабные художественные полотна он открывает миру ценности нашей культуры. Ее характер, память и духовную силу вдохновляет нас быть верными своим истокам. Премия в области благотворительной деятельности присуждена Алексею Юрьевичу Зарову, главному врачу клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского. В последние годы одним из направлений этой многогранной церковной больницы стал уход за тяжелобольными. Этот опыт был в полной мере востребован в ходе специальной военной операции. Алексей Юрьевич с коллегами организовали два мобильных госпиталя. В первом госпитале хирурги и терапевты приняли более 5000 пациентов. Второй госпиталь сыграл важную роль в преодолении гуманитарной катастрофы после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Созданные Алексеем Юрьевичем в Симферополе и Севастополе учебные центры подготовили 8000 младших сестер, а медицинские и сестринские сестричество в Горловке, Макеевке, Луганске, Донецке, других городах оказывают помощь жителям наших исторических регионов. Алексей Юрьевич не только организатор патронажных бригад для профессионального ухода, но и, как он сам говорит, для служения больным и раненым. Безусловно, он подвижник, преданный своему делу. Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность – главные черты Татьяны Николаевны Москальковой, лауреата премии за правозащитную деятельность. Ее работа на посту Уполномоченного по правам человека России – пример достойного служения людям и Отечеству. С самого начала специальной военной операции ее приоритетом стала поддержка военнослужащих, их семей, а также мирных граждан, пострадавших в ходе боевых действий. Она успешно работала для соблюдения конституционных гарантий граждан России. Дорогие друзья, вершина, что вы достигли, подвластна людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становятся смыслом всей вашей жизни. Искренне благодарю каждого из вас. Сердечно поздравляю с высокими государственными наградами. Спасибо большое.